0: она бревится C-Style. Ведь эти тест комика forever C-Style. Big up, big up, big up, баба кольца я дам. Вот тебе вам поякон дай. Прямо на кусок, вот я конь поябанца. Я слайс, слайс, слайс, слайс. Check, check, check, check.
1: Check, check, check, check, check.
0: Ай!